0: Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāji aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.
1: Сегодня вечером программы «Открытое небо» нам и с нами будет служить брат Дан Дмитрук из церкви «Благая весть». Šovakar raidījumā Atvērtās debesis mums un ar mums kalpos brālis Dans Dmitruks no draudzes Labā vēsts.
2: Всех вас рад приветствовать, драгоценные братья и сестры.
1: Дорогие брали он массас, esmu priecīgs jūs sveikt.
2: Очень приятно находиться в этом месте, приятно служить вам. Считаю это за привилегию.
1: Ļoti patīkam atrasties šai vietā, kalpot jums un uzskatu to par privilēģiju.
2: Ну что, мы жить не можем без телефонов, и сегодня мы поговорим как раз про них тоже.
1: Tā kā mēs nevaram dzīvot bez tālruņiem, tad mēs par tiem pa šodien arī parunāsim.
2: Уже долгое время люди ведут споры на тему, что лучше, iPhone или Android.
1: Jau ilgu laiku cilvēkiem ir strīds, kas ir labāks, iPhones vai Androids.
2: И знаете, существуют многие телефоны на Андроиде, которые буквально копируют во всем iPhone.
1: Un ziniet, ir daudz tālruņi, kuri uz Android bāzes, kas kopē iPhone.
2: И когда я был поменьше, у меня был Android.
1: Kad es biju mazāks, man bija Android.
2: И я сам в какой-то момент хотел понять, каково это иметь iPhone.
1: Un vienā brīdī es gribēju pats saprast, ko nozīmē, ka man ir iPhones.
2: Не знаю, как сейчас, но помню, что раньше была такая возможность поставить тему или эмулятор, которая делает интерфейс твой, как интерфейс iPhone.
1: Es nezinu, kā ir tagad, bet kādreiz varēju uzlikt emulātoru, kas pārveido interfejsu kā iPhone'am.
2: Но суть в том, что из-за этого твой телефон не становился iPhone'ом.
1: Bet būtība tāda, ka šī iemesla dēļ tavs tālrunis nekļuva par iPhone.
2: И знаете, если покопаться глубже, то, по крайней мере, раньше так было.
1: Un ja tā dziļāk papētītu, tad agrāk bija tā.
2: Apple использовала огромную часть железа в своих телефонах, которая им не принадлежала.
1: Apple izmantoja ļoti daudz dzels savā tālrunī, kas viņiem nepiederēja.
2: То есть это не были их разработки, это были какие-то разработки Samsung и прочих компаний.
1: Tātad tie nebija viņu pašu izstrādājumi, tie bija Samsung un citu kompāniju.
2: Так вот даже железо может быть очень схожим или даже таким же, но все равно этот Android не будет iPhone'ом.
1: Un tātad pat dzelzis var būt ļoti līdzīgs, bet vienalga tas Android nebūs iPhone.
2: И я вам признаюсь честно, сегодня многие люди пытаются выглядеть как христиане, но внутри продолжают жить по старой системе.
1: Un es jums teikšu godīgi, šodien daudzi cilvēki cenšas izskatīties kā kristieši, bet iekšēji dzīvo kā vecie cilvēki.
2: Ответим сегодня на такой вот вопрос.
1: Un šodien atbildēsim uz tādu jautājumu.
2: Может ли выглядеть человек как христианин, но при этом им не быть?
1: Vai cilvēks var izskatīties pēc kristiešu un tāpat laikā nebūt tāds?
2: Конечно, может. И мы узнаем с вами сейчас шокирующую правду.
1: Protams, ka var. Un šobrīd tūdaļ mēs uzzināsim šokējošu patiesību.
2: Matvēja 7. glavā 22. po 23. stihī skazana.
1: Matēja 7. no 22. līdz 23. pantam ir teikts.
2: Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили, и тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие.
1: Daudzi uz mani sacīs tanī dienā, kungs, kungs, vai mēs Tavā vārdā neesam nākošās lietas sludinājuši, vai mēs Tavā vārdā neesam velnus izdzinuši, vai mēs Tavā vārdā neesam daudzus brīnumus darījuši? Un tad es tiem apliecināšu. Es jūs nekad neesmu pazinis. Ejta nost no manis jūs ļauna darītāji.
2: Što? Kāk tāk?
1: Kā tā?
2: Вы вот представляете, люди исцеляют больных, изгоняют бесов, и Бог говорит им, я вас не знаю.
1: Jūs iedomājaties, cilvēki izdzen nelabos, dziedina cilvēks, bet Dievs viņiem saka, es jūs nepazīstu.
2: Мы, наверное, в первую очередь бы подумали, о, это такие духовные люди.
1: Mēs droši vien pirmām kārtām padomāt, o, tie ļoti garīgi cilvēki.
2: Там бесы повинуются вообще каждому слову.
1: Дэмоны клауса katram vārdam.
2: Ну вот представляете, Иисус говорит, что и такие даже могут быть теми, кого Иисус не знает.
1: Un iedomājieties, arī tādi cilvēki var būt tie, kuriem Jēzus saka, ka viņš viņus nepazīst.
2: Мне нравится такое выражение.
1: Man patīk šāds teiciens.
2: Иисус не пришел создать новую религиозную культуру.
1: Jēzus neatnāca izveidot jaunu reliģiozu kultūru.
2: Он пришел дать новую жизнь и новую природу.
1: Viņš atnāca iedot jaunu dzīvību un jaunu dabu.
2: Я часто в своей жизни задаюсь вопросом, а почему многие вот мои друзья, верующие люди, которые были верующими, отпали от веры?
1: Es bieži uzdodu sev jautājumu, kāpēc mani draugi, kas kādreiz bija ticīgi, ir atkrituši no.
2: И недавно мне пришло такое откровение в жизни.
1: Un nesen man dzīvē atnāca šāda atklāsme.
2: Я понял, что когда ты живёшь пародией, ты выгораешь.
1: Es sapratu, ka tad, kad tu dzīvo kā parodija, tu sadedz.
2: Как сегодня отличить человека, который действительно живёт жизнью Христа, от того, кто просто играет хорошо роль?
1: Kā šodien atšķirt cilvēku, kurš ir patiesi kristietis, no cilvēka, kurš vienkārši spēlē lomu?
2: У вас наверняка есть знакомые, которые очень хорошо себя ведут.
1: Jums droši vien ir pazīstami, kuri sevi ļoti labi uzvedās.
2: Вот они буквально вообще во всём выглядят как христиане, они не матерятся, не пьют.
1: Un viņi vispār izskatās kā kristieši, viņi nelamājās, nedzer.
2: Иногда даже вот хочется сказать некоторым христианам, чтобы они поучились у таких людей.
1: Un dažreiz pat gribas pateikt kristiešiem, dažam labam kristietim, lai viņi pamācās.
2: И писание нам рассказывает, как же все-таки отличить таких людей.
1: Un raksti mums rāda, kā atšķirt šādus cilvēkus.
2: Tā же глава Матфея, no 16 по 21 стихs.
1: Tā pati Mateja nodaļa 7. No 16. Līdz 21. Pantam.
2: По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, и дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего».
1: No viņu augļiem jums tos būs pazīt, vai gan var lasīt vīnogas no ērkšķiem vai vīģes no daģiem. Tā katrs labs koks nes labus augļus, bet nelabs koks nevar nest labus augļus. Labs koks nevar nest nelabus augļus, un nelāga koks nevar nest labus augļus. Katrs koks, kas nenes labus augļus, top nocirsts un iemests ugunī. Tāpēc no viņu augļiem jums tos būs pazīt. Nei katrs, kas uz mani saka, kungs, kungs, ieies debesu valstībā, bet tas, kas dara mana tēva prātu.
2: O, da, именно плоды покажут, чем же человек живет.
1: O, jā, tieši augļi rādīs, ar ko tad cilvēks patiesi dzīvo.
2: Знаете, это всегда проверка временем.
1: Un, ziniet, tas vienmēr ir, tas ir pārbaudījums ar laiku.
2: Ну, потому что плоды, они не появляются прям сразу, моментально.
1: Tāpēc, ka augļi viņi uzreiz neparādās.
2: Хотя в некоторых случаях по жизни людей можем увидеть сразу плоды.
1: Kaut gan dažreiz pēc cilvēku dzīves uzreiz redzam augļus.
2: И, знаете, часто люди могут эмоционально зажечься какой-то идеей или делом.
1: Un bieži cilvēki var aizdegties ar kā emocionāli aizdegties kādu lietu, ideju.
2: Они могут быть реально такими активными в этом деле.
1: Viņi šajā lietā, viņi var būt tik aktīvi.
2: Но как-то что-то со временем этот пыл пропадает, интерес у людей уже к этому делу исчезает, и дело забрасывается.
1: Un tad šī dedzība norimst un pazūd interese un vispār tiek pamests novārtā šī lieta.
2: Именно поэтому, когда мы очень сильно переживаем Бога в нашей жизни,
1: un tieši tāpēc, kad mēs savās dzīvēs ļoti spēcīgi pārdzīvojam Dievu,
2: pastora не берут нам сразу же микрофон, дают в руки со словами: "Давай-ка, брат, иди учи всех как надо".
1: Un gani nevienmēr uzreiz dod mikrofonu rokās un saka: "Ei, brāl, tagad māca visiem kā vajag".
2: И, кстати, тут многие уже не проходят проверку.
1: Un, starp citu, šeit jau daudzi neiztur pārbaudījumu.
2: Нам хочется сразу же всех взять и научить, показать, как надо.
1: Mums uzreiz gribas visiem ņemt un rādīt un stāstīt, kā vajag.
2: Ну, слава Богу, Бог наделяет наших пасторов мудростью.
1: Bet paldies Dievam, Dievs mūsu ganiem dod gudrību.
2: И вместо того, чтобы дать человеку кафедру, иногда дают швабру и ведро.
1: Un dažreiz tā vietā, lai cilvēkiem dotu katedru, viņi dod spaini un grīdas mazgāt.
2: Reāli, вот это проверочка.
1: Tas ir reāls pārbaudījums.
2: И тут вылезает, что у человека внутри.
1: Un tajā mirklī lien ārā, kas cilvēkam ir iekšā.
2: Вот так кто-то возьмет это ведро и выкинет и скажет, ты что, это не духовно, я выше этого.
1: Un kāds paņems to spaini, izmetīs un teiks, tu ko, tas nav garīgi, es esmu augstāks par šo.
2: Мне уже вообще пришло время всех учить. Давай ко мне микрофон.
1: Man jau sen ir pienācis laiks visus mācīt. Dod man mikrofonu.
2: А кто-то просто в смирении пойдёт и будет мыть полы.
1: Bet kāds pazemībā vienkārši ies un mazgās grīdas.
2: И будет с каждым разом своим отношением показывать, что он познал Бога и его природу.
1: Un katru reizi ar savu pazemību viņš parādīs, ka viņš jau ir iepazinis Dievu un Dieva dabu.
2: Знаете, вот интересная такая вещь.
1: Ziniet, ir tāda interesanta lieta.
2: Я даже хотел бы так особенно тоже на этом заострить внимание.
1: Es vēlētos īpaši pievērst uzmanību šim.
2: Незнание Библии делает тебя его последователем.
1: Bībeles nezināšana dara tevi par viņa sekotāju.
2: Даже если ты как бы не до конца все знаешь, это не это, или даже если ты очень хорошо знаешь Библию, это все равно не делает из тебя его ученика.
1: Pat ja tu līdz galam nezini daudz lietas Bībeli, bet vai arī tieši otrādi zini, tas vienalga tevi nepadara par viņu mācekli.
2: Потому что, смотрите, фарисеи, они буквально на зубок знали Писание.
1: Jo, redziet, farizei, taču viņi precīzi zināja rakstus.
2: И при этом всем они не приняли Христа.
1: Un tāpat laikā viņi nepieņēma Kristu.
2: Можно слепо исполнять каждую заповедь из Писания.
1: Var akli pildīt katru bausli no rakstiem.
2: И при этом жить, как бы, знаете, в таких ограничениях, в рамках.
1: Un tāpat laikā dzīvot tādos ierobežojumos, rāmjos.
2: Реально под законом.
1: Reāli zem likuma.
2: При этом всем видит для себя лишь только четкие указания, как жить.
1: Un tajā visā redzot priekš sevis tikai precīzas norādes dzīvošanai.
2: Но писание – это не свод заповедей и повелений.
1: Bet raksti tas nav pavēļu un apkopojums.
2: Это послание любви от отца.
1: Tas ir mīlestības sūtījums no tēva.
2: И через это письмо ты можешь постичь характер отца.
1: Un caur šo vēstuli tu vari satvert tēva raksturu.
2: Бог хочет, чтобы мы возлюбили отправителя этого письма.
1: Dievs grib, lai mēs šīs vēstules sūtītāju iemīlētu.
2: А не только само письмо.
1: Bet ne tikai pašu vēstuli.
2: Я нисколько не хочу уменьшить значимость Писания.
1: Es nevienā mirklī negribu samazināt rakstu nozīmīgumu.
2: Только наоборот.
1: Tieši otrādi.
2: Но я хочу сказать, что то, что написано в Писании,
1: bet es gribu pateikt, ka tas, kas ir rakstīts rakstos,
2: станет для тебя не строгим законом,
1: nekļūst tev stingrs likums,
2: а станет для тебя посланием любви,
1: bet kļūst tev par mīlestības vēstuli,
2: когда ты познаешь, кто он,
1: kad tu uzzināsi, kas ir viņš.
2: Познав его, ты полюбишь его слово.
1: Uzzinot viņu, iepazīstot viņu, tu iemīlēsi viņu vārdu.
2: Мы как церковь Иисуса являемся его невестой.
1: Mēs kā Jēzus draudze esam viņa līgava.
2: Мы любим его и поэтому любим и его слово.
1: Mēs mīlam viņu un tāpēc mēs mīlam viņa vārdu.
2: И поэтому для нас так важно его послание.
1: Un tāpēc mums ir svarīgs viņa vēstījums.
2: И вот вспоминая то местописание, которое мы читали,
1: un atceroties to rakstu vietu, kuru mēs lasījām.
2: Иисус сказал, что если вы будете взывать Господи, Господи, это не значит, что вы войдете в Царство Небесное.
1: Jēzus teica, ja jūs sauksiet Kungs, Kungs, tas nenozīmē, ka jūs ieiesiet
2: debesu valstībām. Но сказано, что исполняющий волю Отца моего Небесного.
1: Bet stāv rakstīts, ka tas, kurš pilda mana tēva gribu, tas ieies.
2: Мы можем читать Библию и зачитаться.
1: Mēs varam lasīt Bībeli un aizlasīties.
2: И как бы всю жизнь построить только вокруг того, что мы читаем и читаем Библию.
1: Un visu dzīvi uzbūvēt uz tā, ka mēs lasam Bībeli.
2: При этом, имея вокруг себя людей нуждающихся, никогда не помогать им.
1: Un tāpat laikā mums blakus ir cilvēki, kuriem ir vajadzības, un nekad nepalīdzēt
2: viņiem. Мы можем упустить волю отца, делая то, что нам кажется правильным.
1: Mēs varam palaist garām tēva gribu darot to, ko mēs uzskatām par pareizu.
2: Поэтому я слышал однажды такую фразу.
1: Tāpēc es reiz dzirdēju tādu frāzi.
2: Один человек сказал, я, может быть, не знаю всю Библию.
1: Viens cilvēks teica, es varbūt nezinu visu Bībeli.
2: Но то, что я знаю, я буду поэтому жить.
1: Bet to, ko es zinu, pēc tā es dzīvošu.
2: Мне эта фраза очень понравилась.
1: Man šī frāze ļoti iepatikās.
2: И что же еще отличает христианина?
1: Un kas vēl atšķir kristieti?
2: Наверное, это тоже один из самых важных пунктов.
1: Tas arī droši vien ir viens no svarīgākajiem punktiem.
2: Это абсолютная отдача.
1: Tā ir pilnīga pašatdeva.
2: Человек, который следует за Христом,
1: cilvēks, kurš seko Kristum,
2: такая игра слов сейчас будет.
1: Tagad būs tāda vārdu spēle.
2: Как это ни странно, следует именно за Христом.
1: Vai cik tas nebūtu jocīgi, sekot tieši Kristum.
2: Мы не следуем за тем, что он может нам дать.
1: Mēs nesekojam tam, ko viņš mums var iedot.
2: Мы не следуем за ним, потому что надеемся, что он нас накормит.
1: Mēs nesekojam viņam, tāpēc, ka mēs ceram, ka viņš mūs pabaros.
2: Или покажет нам много чудес, чтобы нас позабавить.
1: Vai parādīt daudz brīnums, lai mūs izklaidētu.
2: И мы не следуем за ним, потому что надеемся, что тогда будем лишены всяких проблем по жизни.
1: Un mēs nesekojam viņam, tāpēc, ka mēs ceram, ka tiksim vaļā no visām dzīves problēmām.
2: Нет, нет, нет.
1: Nē, nē, nē.
2: Mēs следуем за Иисусом, потому что он для нас стал жизнью.
1: Mēs sekojam Jēzum, tāpēc, ka viņš priekš mums ir kļuvis par dzīvību.
2: Filipiešiem 1. Glava 21. Stih.
1: Filipiešiem 1. Nodaļa 21. Pants.
2: Так красиво сказал апостол Павел.
1: Cik skaisti teica apostols Pāvils.
2: Потому что для меня жизнь Христос, а смерть приобретение.
1: Jo dzīvība man ir Kristus. Un mirt ieguvums.
2: Вот хороший такой тестовый вопрос для нас.
1: Ну tāds labs testa jautājums mums.
2: Я могу сам себе сказать, что для меня реальная жизнь это Христос.
1: Priekš sevis es varu pateikt, ka man reāla dzīve ir Kristus.
2: Или все-таки не Христос?
1: Vai tomēr nav Kristus?
2: Я хочу ободрить вас. Вы попробуйте сами задать себе этот вопрос.
1: Es vēlos jūs uzmundrināt. Pamēģiniet paši sev uzdot šo jautājumu.
2: И говоря об этом,
1: он par to runājot.
2: Я, знаете, к какому выводу в своей жизни прихожу?
1: Ziniet, pie kāda secinājuma savā dzīvē es nonāku?
2: Классно, когда ты сам себя считаешь христианином.
1: Forši ir, ka tu pats sevi uzskati par kristieti.
2: Классно, когда ты говоришь всем о том, что Бог в твоей жизни делает.
1: Forši ir, ka tu visiem stāsti par to, ko Dievs tavā dzīvē dara.
2: Но вообще самое крутое свидетельство это когда другие люди вокруг говорят, что ты похож на Иисуса.
1: Bet visforšākā liecība ir tā, kad cilvēki apkārt saka, ka tu esi kļuvis līdzīgs Kristam.
2: Когда люди, видящие тебя, видят в тебе Иисуса.
1: Kad cilvēki, kas redz tevi, tevī redz Kristu.
2: Никогда ты пытаешься их убедить, что ты христианин.
1: Nevis, ka tu viņus centies pārliecināt, ka tu esi kristietis.
2: Когда люди сразу замечают в тебе Иисуса.
1: Kad cilvēki uzreiz tevī pamana Kristu.
2: Очень интересная фраза, что для меня жизнь Христос.
1: Ļoti interesanta frāze, ka priekš manis dzīve ir Kristus.
2: Я признаюсь честно, я каждый день думаю об этой фразе.
1: Es atzīšos godīgi, es katru dienu domāju par šo frāzi.
2: Я думаю, вот если я сам скажу эту фразу про свою жизнь, это будет честно так сказать или нет?
1: Es domāju, ja es sev pateikšu šo, vai tas būs godīgi vai nē?
2: Реально ли я живу так, что можно сказать, что вот что другие могут сказать обо мне, что для меня жизнь Христос?
1: Vai es tiešām dzīvoju tā, ka citi cilvēki par mani var teikt, ka manī ir Kristus?
2: Filipiešiem 3. Glavā 7. un 9. stihi, 7. pa 9. stihi.
1: Filipiešiem 3. Nodaļa 7. līdz 9. pants.
2: Но всё, что я считал приобретением тогда, сейчас ради Христа считаю потерей. И не только это, но и всё прочее я считаю потерей в сравнении с бесценным познанием моего Господа Иисуса Христа. Ради Него всё остальное в мире я стал почитать за сор. И я всё отбросил прочь ради приобретения Христа, ради того, чтобы быть с Ним, не со своей же праведностью по закону, но с праведностью по вере во Христа, праведностью, приходящей от Бога через веру.
1: Bet kas man bija ieguvums, to es Kristus dēļ esmu uzskatījis par zaudējumu. Bet arī tagad es visu to uzskatu par zaudējumu, salīdzinot ar mana kunga Kristus Jēzus atziņas nesalīdzināmo pārākumu, kura dēļ es visu to esmu zaudējis un uzskatu to par mēsliem, lai Kristu iegūtu. Un atrastos viņā, negūdams savu taisnību no bauslības, bet no Kristus ticības, taisnību no Dieva, uz ticības pamata.
2: Какие вообще сильные слова? Как можно так вообще сказать?
1: Kādi spēcīgi vārdi, kā vispār tā var pateikt?
2: Представляете, человек реально почитает все в этом мире просто за мусор.
1: Реально человек весь в этой пасоле узкот про мысли.
2: Я бы хотел найти такого человека в наше время, кто почитает все за мусор.
1: Es gribētu sastapt mūsdienās tādu cilvēku, kurš visu uzskata par mēsliem.
2: Ладно, моя бабушка не в счёт.
1: Labi, mana vecmāmiņa neskaitās.
2: Она реально так живёт.
1: Viņa tiešām tā dzīvo.
2: Кто-то другой, я бы хотел увидеть ещё кого-то.
1: Kāds cits, es gribētu redzēt vēl kādu.
2: Конечно, есть такие люди.
1: Protams, ir šādi cilvēki.
2: Но всё-таки это редкость.
1: Bet tomēr tas ir retums.
2: Видеть таких людей, которые реально живут Христом каждый день.
1: Redzēt tādus cilvēkus, kas reāli dzīvo ar Kristu katru dienu.
2: Мы не следуем за Христом, просто ходя от одной точки до другой.
1: Mēs nesakojam Kristum vienkārši ejot no viena punkta uz otru.
2: Мы не просто подражаем Иисусу, говоря те же самые слова, что он говорил.
1: Mēs vienkārši neatdarinām Kristu, sakot tos pašus vārdus, ko viņš teica.
2: Мы избираем для себя центром нашей жизни то,
1: Mēs izvēlamies mūsu dzīves centram to,
2: что является центром жизни для него.
1: Kas ir viņa dzīves centrs.
2: Невозможно быть последователем Христа, не имея в сердце того же, что есть в его сердце.
1: Un tu nevari būt Kristus sekotājs, ja tavā sirdī nav tas pats, kas ir viņa sirdī.
2: Иисус постоянно жил из отношений с Отцом.
1: Jēzus pastāvīgi dzīvoja no attiecībām ar Tēvu.
2: И также в сердце Христа всегда есть любовь к людям.
1: Un tā arī Kristus sirdī vienmēr ir mīlestība uz cilvēkiem.
2: Ведь это и есть причина, по которой он пришел в этот мир.
1: Jo šis ir arī tas iemesls, kāpēc viņš nāca šai pasaulē.
2: Да, это тоже отличная проверка, отличительная черта для христиан.
1: Jā, šī ir arī lielisks atšķirības zīme kristiešiem.
2: Настоящий христианин, он любит людей.
1: Īsts kristietis mīl cilvēkus.
2: Он любит людей, когда удобно, когда неудобно.
1: Viņš mīl cilvēkus, kad ir ērti un kad nav ērti.
2: Когда его любят в ответ, когда не любят в ответ.
1: Kad viņu mīl un kad viņu nemīl.
2: И знаете, что в Слове Божьем говорится, что Христос хочет, чтобы все постигли познание истины.
1: Un ziniet, un Dieva vārdā stāv rakstīts, ka Kristus grib, lai visi zinātu patiesību.
2: Это первое послание Тимофея, вторая глава, 3 и 4 стихи.
1: Tas ir 1 Timotejam, 2 nodaļa, 3, 4 panti.
2: Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины.
1: Tas ir labi un patīkami Dieva mūsu pestītāja priekšā, kas grib, lai visi cilvēki tiek izglābti un nāk pie patiesības atziņas.
2: Вот мой друг, вот где воля Отца.
1: Lūk, mans draugs, lūk, kur ir Tēva griba.
2: Конечно, он хочет тебя благословить хорошей машиной.
1: Protams, viņš grib tev svētīt ar labu mašīnu.
2: Конечно, он хочет тебе дать дом.
1: Protams, viņš grib dot tev māju.
2: Но Первостепенно его желание – это то, чтобы все спаслись и познали истину.
1: Bet pirmām kārtām viņa lielākā vēlēšanās ir, ka visi taptu izglābti un iepazītu patiesību.
2: Я хочу нас всех христиан ободрить, чтобы мы для себя это приняли как центральную вещь.
1: Es vēlos mūs visus kristiešus iedrošināt, lai mēs to pieņemam kā centrālo vēsti.
2: Я живу не для того, чтобы заработать много денег и построить крутую карьеру.
1: Es dzīvoju ne tam dēļ, lai nopelnītu daudz naudas un uzceltu krūtu karjeru.
2: Но я хочу, чтобы мной двигало то же самое, что и движет сердце Иисуса.
1: Bet es gribu, lai mani dzen uz priekšu tas pats, kas dzen Kristus sirdī.
2: Я хочу, чтобы все люди спаслись и познали истину.
1: Un es gribu, lai visi cilvēki таптут, изглабт и iepazītu patiesību.
2: Подводя итоги всей нашей сегодняшней с вами беседы,
1: savalkot mūsu šīsdienas sarunas visu.
2: Хочу выделить просто три пункта.
1: Vēlos izdalīt trīs punktus.
2: Без чего невозможно жить по его образу.
1: Bez kuriem nevar dzīvot pēc viņa.
2: Первый пункт это без понимания сердца отца.
1: Pirmais ir Tēva sirds neizprašana.
2: Если ты не понимаешь, что в его сердце, ты никак не можешь угодить ему и быть похожим на него.
1: Ja tu nevari saprast, kas ir viņa sirdī, tu nekādi nevari viņam izpatikt un saprast.
2: Ты просто сможешь его скопировать, но ты не будешь передавать ту же суть, что есть в его сердце.
1: Tu varēsi viņu nokopēt, bet tu nespēsi dot to būtību, kas ir viņa sirdī.
2: Второй пункт – это без полной отдачи.
1: Otrs punkts ir nepilnīga atdeve.
2: Иисус отдал для тебя все.
1: Jēzus priekš tevis atdeva visu.
2: И ему не нужно, чтобы ты был на 50% христианином.
1: Un viņam nav vajadzīgs, lai tu būtu par 50% kristietis.
2: По факту он заплатил за тебя полную цену.
1: Pēc būtības viņš par tevi ir samaksājis pilnu cenu.
2: И Бог ожидает, что мы полностью отдадимся в его контроль.
1: Un Dievs gaida, ka mēs pilnībā atdosimies Viņa vadībai.
2: Полностью отдаться в Его руки – это значит буквально распрощаться со своей волей и выбрать Его волю для своей жизни.
1: Un tas nozīmē, ka atdot savu gribu un pieņemt Viņa gribu savā dzīvē.
2: И третье, без чего нельзя жить по Его образу.
1: Un trešais, pēc kā nevar dzīvot pēc Viņa līdzības.
2: Без постоянного общения с Ним.
1: Bez pastāvīgas komunicēšanas ar Viņu.
2: Сколько сможет проработать телефон без зарядки?
1: Cik ilgi strādās tālrunis bez uzlādes?
2: Я думаю, на этот вопрос вы все легко ответите.
1: Es domāju, šo jautājumu jūs visi viegli atbildēsiet.
2: И хочу завершить такой фразой.
1: Un vēlos nobeigt ar šādu frāzi.
2: Следовать за Христом не значит следовать Его, надевая Его маску.
1: Sekot Kristum nenozīmē sekot, uzvelkot Viņa masku.
2: Это позволить Его жизни настолько наполнить нас,
1: tas ir viņ, mūsu dzīve atļaut tik ļoti piepildīt ar Viņu,
2: что наши решения, слова и поступки начинают исходить из того же сердца, из которого жил Он.
1: Ka mūsu lēmumi, darbības nāk no tās pašas sirds, ar kuru dzīvo Viņš.
2: Иисус не просто показал, как нужно жить.
1: Jēzus ne vienkārši parādīja, kā vajag dzīvot.
2: Он пришел, чтобы разделить с нами жизнь.
1: Viņš nāca, lai dalītos ar mums dzīvē.
2: Отец, спасибо тебе за это классное слово для нас.
1: Tēvs, paldies Tev par šo foršo vārdu mums.
2: Сделай нас своими учениками.
1: Dari mūs par saviem mācekļiem.
2: Помоги нам отказаться от всего лишнего в нашей жизни.
1: Palīdz atteikties mums no visa liekā mūsu dzīvē.
2: И стержнем своей жизни выбрать Тебя.
1: Un par savas dzīves sirdi izvēlēties Tevi.
2: Чтобы каждый, кто меня увидит, Господь, он мог с твердостью спокойно сказать, что этот человек любит Господа.
1: Lai katrs, kas mani redz, var ar pārliecību teikt, šis cilvēks mīl Dievu.
2: Чтобы моя жизнь и слова моей жизни, они шли дальше, чем мои собственные слова.
1: Un mani dzīves vārdi, lai iet tālāk par maniem paša vārdiem.
2: Чтобы не просто я кричал, что я такой хороший, я христианин.
1: Ka nevis es vienkārši kliektu, cik es esmu forši, kāds es esmu kristietis.
2: Но чтобы я жил тобой, Господь, таким образом, чтобы все остальные видели тебя во мне.
1: Bet lai es dzīvotu, Kungs, tā, ka visi pārējie mani redz Tevi.
2: Я благословляю всех, кто слушал эту передачу.
1: Es svētīju visus, kas klausījās šo raidījumu.
2: Господь, да пребудет с вами.
1: Lai Dievs ir ar jums.
2: Во имя Иисуса. Аминь.
1: Jēzus vārdā. Amen.
2: Благословенны.
1: Esiet svētīti. Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нами с нами служил брат Дан Дмитрук. Шовакар раидījumā «Atvērtās debesis» mums un ar mums kalpoja brālis Dans Dmitruks.